гимназии работаю свиньей. На место комбинате я работаю свиньей. Парану спасибо, Бог хороший мой макой. На место комбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Мясник давно уверен, вместо денег не нужны. Мясник давно уверен, вместо жизни не нужны. Мясник давно знает, вместо жизни не нужна. Мясник давно вместо грязи, но сам нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Тут ублюдок так мил, и сонаил палача. Ложка не спокойна, он пешка автомат. Работает конвейер, система, конфлаг. И сейчас, когда крестьяне откормят поросят. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я!

комбинате я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Бараны, упаси вас Бог, хороший вам покой. Ты на мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я.

0: комбинат, я работаю свиньей.
1: На мясо комбинат, я работаю свиньей.
0: На мясо комбинат, я работаю свиньей. На мясо комбинат, я работаю свиньей.
2: Капе. Капе.